0: there's a trend now. It's called nanomaxing. It's happening on social media where you are living like your grandma. So you're like making pasta and sauces.
1: So this means every time I eat, I have to take out my teeth and put them on the side table? It's going to be weird, but I'll try it.
0: That's nanomaxing. Exactly. Hey, if you haven't already, make sure that you sign up for our free newsletter over at getkim.com. Thanks for watching and thanks for listening.
2: The views expressed on this program are those of the hosts, guests, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. Contests are the responsibility of the hosts of this program and not KKNW. This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
3: I'm Dr. Anthony Lizowitz, and this is Climate Connections. A growing number of people are heating and cooling their homes with ductless heat pumps called mini-splits. And despite the name, there's nothing mini about the impact this technology can have on your comfort and bills. Mini-splits have an outdoor unit that connects to one or more indoor units with a refrigerant line set. Those indoor units are typically wall-mounted, and each can be set to the temperature of your choosing, so you can make certain parts of your home warmer or cooler.
4: I generally like to put a unit in a bedroom so that you have the ability to shut your door at night and you are still being served by the heating and cooling of the mini split.
3: Abby Hawes of Ethos Green Power in Wisconsin says the units are visible and take up wall space, which some people consider a drawback. But there are also many benefits. The technology is very efficient, so you can stay comfortable without racking up high utility bills. For example, Hawes says before getting mini splits, one of her clients relied on a window AC unit.
4: They'd turn it on, try to cool off, they'd stand in front of it, and then they would shut it down because it's expensive to run those.
3: But with their new heat pumps, they can afford continuous cooling. So mini splits can make a big difference for residents.
5: Climate Connections is produced by the Yale Center for Environmental Communication. To learn more about climate change, visit climateconnections.org.
6: NBC News Radio, I'm Jim Roop. Police in San Diego say two suspects and three adult victims were killed during an active shooting event at the Islamic Center of San Diego. SDPD Chief Scott Wall says police initially got a call from the mother of one of the two suspected teenage shooters this morning.
7: She believed her son was suicidal, and she began to share information that several of her weapons were missing. Her vehicle was missing, in addition to her son. She also said that her son was with a companion.
6: The chief says right after that, police got a call about the active shooter at the Islamic Center. The two suspects were found dead in a car from what's believed to be self-inflicted gunshot wounds a few blocks from that center. The investigation's ongoing and involves the FBI. President Trump is discussing why he pushed pause on a planned Iranian attack. He cited positive ongoing negotiations with Iran, combined with Middle Eastern leaders asking him for delay that prompted that decision. The president saying the planned strike will be delayed for a little while talks take place. Primary elections will be held tomorrow in six states for the U.S. House, Senate, and governor races. Voters head to the polls in Alabama, Idaho, Kentucky, Oregon, Pennsylvania, and Georgia, where five GOP candidates will battle to face Georgia Democrat Senator John Ossoff, who Republicans think is vulnerable in the November midterms. More prescription drugs are being added to the Trump RX website in a healthcare affordability event at the White House today. He said the website's adding seven times the amount of drugs it currently has. The president saying the discounted prices will save Americans $500 billion in drug costs. Jim Roop, NBC News Radio. The cruise ship at the center of a deadly hantavirus outbreak is back at its home port in the Netherlands.
8: The MV Honduras had been carrying around 150 passengers and crew from 23 countries when a cluster of severe respiratory illnesses among passengers was first reported to the World Health Organization at the start of May.
6: Ross Cullen reporting three people on board the luxury cruise vessel died from the disease while at sea. Evacuation flights were arranged for the rest of the passengers, most of the crew members, all of whom underwent medical screening, and many who were placed in quarantine earlier this month. The remaining crew members and medical staff who arrived at the Dutch port of Rotterdam today will be also quarantined. New Jersey Senator Cory Booker and New York Congresswoman Alexandria Ocasio-Cortez protesting for voting rights. The Democrat lawmakers in Alabama over the weekend, along with thousands at the so-called All Roads Lead to the South rally, marching in opposition of GOP efforts to eliminate Democrat-majority black districts across the South. Ocasio-Cortez.
9: There was no democracy in America until every human being born here was guaranteed and protected the right to vote.
6: Booker accusing the U.S. Supreme Court of attacking black people's rights in its ruling in favor of Republicans in redistricting battles. Tech commerce giant Amazon being sued again.
10: A new class action lawsuit says Amazon charged customers extra money because of tariffs, then never gave that money back when those tariffs were ruled illegal. The lawsuit claims shoppers paid higher prices on everyday items and Amazon kept the extra cash instead of refunding it. Customers are now asking the court to make Amazon pay them back, plus interest. Amazon has not responded yet. I'm Monica Nelson.
6: Gen Z shoppers are energizing a mall revival. Data from Nielsen IQ shows Gen Z in-person retail spending is expected to pass $12 trillion globally by 2030. Jim Roop, NBC News Radio.
11: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Kind Radio.
12: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
13: Лечение заболеваний межпозвонковых дисков. В человеческом теле суставы, диски, связки и сухожилия не содержат кровеносных сосудов. Их здоровье зависит от того, находятся ли они в движении или нет. Травмы, профессиональные заболевания, неправильное питание, неправильный образ жизни, лекарства и стрессы приводят к искривлению позвоночника, что в свою очередь приводит к снижению подвижности этих структур. В результате снижения подвижности дисков и суставов обмен питательных веществ в них замедляется. Нормальный обмен веществ происходит дважды в день, а при отсутствии движения обмен веществ снижается до одного раза в полтора года. Это приводит к разрушению суставов, дисков, связок и сухожилий. Обезвоживание дисков и суставов приводит к трещинам в межпозвонковых дисках, грыжам, онемению в руках и ногах и болям в суставах. Дисковые грыжи и другие поражения позвоночника – недуг вполне излечимый. Это может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов. Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
14: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
12: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090. Бесплатная помощь попавшим в аварию. Некоммерческая организация Slavic Help Outreach оказывает бесплатную помощь попавшим в аварию. Рекомендуем опытного адвоката и врача, специализирующегося на травмах после автомобильных аварий. Консультируем. Помогаем в решении вопросов с выплатами страховых компаний, переводами и многое другое. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
14: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
15: Каковы симптомы травм при автомобильной аварии? Головная боль. Она может быть вызвана повреждением верхнего шейного диска или повреждением верхних суставов позвоночника. Боль и онемение в руке или ноге могут быть вызваны давлением на нерв посредством грыжи межпозвонкового диска или смещением позвонка. Боль в пояснице является обычным результатом автомобильной травмы и может быть вызвана повреждением дисков, суставов, мышц и других мягких тканей позвоночника. Трудности с концентрацией или памятью связаны с легкой травмой головного мозга. Вы также можете испытывать раздражительность и депрессию, потерю обоняния, потерю слуха, постоянную усталость, боль за глазами, тошноту, головокружение, потерю равновесия. Нарушение сна может быть результатом боли или депрессии. Другие симптомы могут включать в себя расплывчатое зрение, звон в ушах, покалывание в лице и так далее.
16: Доктор Борисенко сертифицирован Spine Research Institute of San Diego в области реконструкции автомобильных аварий и травматологии. Борисенко лечит травмы, полученные при автомобильных авариях, хронические боли в шее и спине. Опыт работы в этой области с 2001 года. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
17: Ты слышишь?
18: Конечно, все слышат.
17: Это радио.
18: И такое доброе.
17: Доброе радио для всех.
18: Доброе радио для каждого.

0: Америка с Андреем Некрасовым.
1: Добрый день. Работает служба информации The Great Media Group. Вас приветствует в студии за пультом и у микрофона Андрей Некрасов. Как обычно, мы открываем выпуск «Последних известий». Краткая сводка новостей этого часа. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: В прошедшее воскресенье, 17 мая, тысячи людей пришли на Национальную аллею в Вашингтоне, в столице нашей страны, где проходила молитвенная акция «One Nation Under God», рассчитанная на весь день. И организаторы назвали ее «переосвящением страны как единой нации под Богом». Конец цитаты. Тем временем, это мероприятие, которое было поддержано Белым домом, вызвало также и широкую критику. Многие считают, что оно стирает границу между церковью и государством. На сцене выступали влиятельные республиканские политики вместе с преимущественно евангелическими проповедниками. Госдолг Соединенных Штатов превысил ВВП страны. Но Белый дом не считает это проблемой. Дело в том, что наша страна перешла психологически важный рубеж. Долг превысил 100% ВВП, сообщает Нью-Йорк Таймс. Америка – это не ночлежка для всего мира. В Конгресс внесли законопроект об ассимиляции. Документ радикально перекраивает визу H-1B, делает проверку права сотрудников на работу в стране через E-Verify обязательной, ставит крест на цепной миграции и на визовой лотерее Diversity Visa, отменяет автоматическое гражданство по праву рождения, ужесточает стандарты предоставления убежища и поднимать срок проживания в стране с 5 до 10 лет для американского паспорта. Илон Маск проиграл суд Сэму Альтману, и таково решение жюри присяжных в федеральном округе в Северной Калифорнии. Оно отклонило иск миллиардера Илона Маска к руководству OpenAI и в том числе к ее главному директору Сэму Альтману. Суд в Орегоне, в городе Портленде, начинает разбирать дело задержанной в Таиланде 42-летней гражданки Украины Олены Абламской. Следствие утверждает, что под именем Лола Феррари женщина вместе с несколькими россиянами основала криптопирамиду Forsage. Если обвиняемую признают виновной, ей грозит до 20 лет лишения свободы, а также 3 года надзора после освобождения и штраф в размере 250 тысяч долларов. Абламскую отправили под арест начала процесса с участием присяжных, которые будут заседать в городе Портленде в штате Орегон, и первое заседание назначено на 14 июля. На Гавайях турист, выходец из бывшего СССР, запустил камнем в голову редкого тюленя. Мужчине грозит лишение свободы. Таким образом, 38-летний Игорь Литвинчук из города Ковингтон, штат Вашингтон, обвиняется в преследовании охраняемого животного. Президент Дональд Трамп заявил, что отложил запланированные на 19 мая удары по Ирану. Об этом он написал в соцсети Truth Social. ВСУ нанесли по Москве сильнейший удар с начала войны. Российские телеканалы тем временем фактически проигнорировали это событие, но атака, в результате которой погибли 3 человека, на самом деле оказалась полномасштабной. Напомню, что в ночь на 17 мая беспилотники Украины атаковали Москву и Московскую область. В украинских пабликах атаку на столичный регион называют крупнейшей с начала войны. Власти Москвы и области сообщают, что погибли 3 человека, ранения получили 16 человек. Под ударом оказались 2 объекта нефтяной промышленности. Московский нефтеперерабатывающий завод в Копытне и наливная станция нефтепродуктов Солнечногорская в деревне Дурыкино. Тем временем российские военные, прошедшие ночью, атаковали Одессу и 3 региона Украины. Пострадали не менее 30 человек. Генеральная прокуратура Российской Федерации включила всемирно известную американскую христианскую организацию Mission Eurasia в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации. В России эта организация представлена как Миссия Евразия, а также Ассоциация Духовное Возрождение. Добавлю, что миссия Евразии была основана в 1991 году пастором Питером Дейнека и его женой Анитой Дейнека для активного вовлечения. Учитывая новые возможности служения после распада Советского Союза, в 90-х годах организация оказала значительное влияние на бывший СССР, обучив более 5000 миссионеров и помогая в создании тысячи новых евангельских церквей. Итак, у нас новости в кратком изложении, которые поступили к нам к этому часу в редакцию The Great Media Group.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: О погоде за бортом. Первая в этом году и в этом сезоне жара накрыла Филадельфию. 95-98 на этой неделе будет в ближайшие несколько дней. При солнечной погоде местами ветер может быть весьма ощутим со скоростью в 11-13 миль. В час особенно это будет заметно в среду, когда уже...

0: будет где-то чуть выше 90 градусов по Фаренгейту. Жара резко спадет в четверг, когда столбики ветров едва ли будут подниматься выше 65. Вот такой будет резкий перепад на 30 градусов. А пока жаркая погода накрыла практически весь восток нашей страны. Ну а тем временем в Портленде в штате Орегон установилась нормальная погода, около 70 градусов по Фаренгейту, то будет до среды в Портленд метро Эри, в то время как в районе Большого Сиэтла будет где-то 64-65 градусов по Фаренгейту, но в четверг уже будет, в отличие от Филадельфии, наоборот, будет намного теплее, в Портленде воздух прогреется к четвергу уже до 80 градусов по Фаренгейту. Но в районе Большого Сиэтла будет где-то около 70.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Работа службы информации The Great Media Group. Нас можно слушать на частоте 1040 АМ в аналоговом и в цифровом режимах HD в штатах Орегон и Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM в Портленд метро Эри. В районе Большого Сиэтла слушайте нас на частоте 1150 АМ на радио KKNW. В Филадельфии, в штате Пенсильвания, вы можете принимать нас на радио WHIILP на частоте 106,5 FM. Вы также можете слушать выпуски последних известий для подкастов на Spotify через CarPlay и Android Auto в любое удобное для вас время. Мы переходим к более подробному изложению важнейших событий. Оставайтесь с нами.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Прошедшее воскресенье, 17 мая, тысячи людей пришли на Национальную аллею в Вашингтоне, где проходила молитвенная акция «One Nation Under God», рассчитанная буквально на весь воскресный день. И организаторы назвали ее «переосвящением страны как единой нации под Богом». Конец цитаты. У подножия памятника Вашингтону Састона звучала религиозная музыка. Арочные витражи под массивными колоннами изображали отцов-основателей рядом с белым, почему-то, крестом. Америка отвернулась от Бога, но Бог не отвернулся от Америки. Конец цитаты заявил пастор Сэмюэль Родригес. Мероприятие, поддержанное Белым домом, вызвало широкую критику. Многие считают, что оно стирает границу между церковью и государством. На сцене выступали влиятельные республиканские политики вместе с преимущественно евангелическими проповедниками. Только один религиозный деятель, выступавший на мероприятии, не был христианином. Ортодоксальный раввин мэр Соловейчик. Остальные участники – давние евангелические сторонники Дональда Трампа, включая Пол Уайт Кейн из офиса Белого дома по вопросам веры и проповедника Франклина Грэма, связанного с Samaritan Purse. Это международная христианская гуманитарная организация. Мы серьезно беспокоены тем, что на деле речь идет о продвижении в стране узкой идеологизированной версии христианства, что противоречит базовому принципу религиозной свободы. Конец цитаты заявил преподобный Адам Рассел Тейлор, баптистский пастор и глава прогрессивной христианской организации Sojourners. Сенатор-республиканец от Южной Каролины Тима Скотт сорвал аплодисменты присутствующих, когда вышел к микрофону и крикнул: «Вы верите в Иисуса?» Конец цитаты. Организаторы показали видео, на котором Дональд Трамп читает отрывок из Ветхого Завета. Запись сделали месяц назад, кстати, для другого мероприятия «America Reads the Bible», которое проходило в Музее Библии в Вашингтоне, Д.С. Трамп зачитал фрагмент из второй книги «Хроник». Главу 7 этот текст часто цитируют сторонники идеи о том, что Соединенные Штаты изначально создавались как христианская страна. Я цитирую: «И смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться и взыщут лица моего, и обратятся от злых путей своих, и я услышу с неба и прощу грехи их и исцелю землю их». Конец цитаты говорится в одном из этих стихов. В видеообращении глава Пентагона Пит Хексет напомнил легенду о том, как Джордж Вашингтон непрестанно молился в Пенсильвании, когда его войска страдали от голода. «Будем молиться, как он! Будем молиться непрестанно! Будем молиться за нашу страну, преклонив наши колени!» Конец цитаты сказал Пит Хексет. Спикер палаты представителей Майкл Джонсон в своем выступлении затронул тему спора вокруг американской истории следующими словами, я цитирую. «В последние годы мы видим, как опасные идеологи сеют раздор и путаницу среди людей. Мы наблюдаем атаки на нашу историю, на наших героев, на нравственную и духовную основу этой великой страны. Молодым внушают, что история Америки – это история угнетения, лицемерия и провала, и что ее нужно рассматривать только через призму наших грехов. Отец, мы отвергаем это, – взмолился Джонсон, – мы отрекаемся от этого во имя Твое». Конец цитаты. По данным The Washington Post, организаторы ожидали около 15 тысяч участников. Прогрессивные организации провели альтернативные акции. Среди этих организаций Freedom from Religion Foundation, выступающие за жесткое разделение церкви и государства, и христианская организация Faithful America. Они разместили неподалеку от Национальной аллеи большого надувного золотого тельца, похожего на Дональда Трампа, отсылая к библейскому образу идолопоклонства. Вечером 14 мая коалиция Interfaith Alliance проецировала на фасад Национальной галереи искусств протестные лозунги «Демократия, а не теократия» и «Разделение церкви и государства полезно для обеих сторон». Конец цитаты. По данным Pew Research Center, более четверть американцев относят себя к атеистам или к агностикам.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Госдолг нашей страны впервые превысил психологическую отметку в 100% ВВП. Годы подряд сторонники бюджетной дисциплины пытались найти формулировку, которая заставила бы политиков и общество всерьез отнестись к стремительно растущему федеральному долгу. Им казалось, что такой момент наконец-то все-таки настал. Соединенные Штаты перешли психологически важный рубеж. Долг уже превысил 100% ВВП, пишут сегодня Нью-Йорк Таймс. В последние годы комиссия за ответственный федеральный бюджет не раз предупреждала о рисках для финансовой устойчивости нашей страны, но на этот раз, по ее оценке, сигнал оказался особенно серьезным. Организация посчитала, что в марте объем федерального госдолга, приходящийся на частных держателей, превысил годовой ВВП страны. Фонд Петерсон – это некоммерческая организация, которая занимается вопросами бюджетной политики и госдолга Соединенных Штатов, назвал это тревожной фискальной вехой. Однако заметная реакция это не вызвала, если не считать нескольких мрачных выступлений и аналитических колонок. Уже через неделю министр обороны Пит Хексет выступал в Конгрессе, защищая крупнейшие в истории нашей страны запросы на бюджет Пентагона. Параллельно Сенат продолжил продвигать пакет на 72 миллиарда долларов для усиления миграционного контроля, используя процедуру согласования бюджета, которая позволяет обойти возможный филибастер и временно не применять собственные ограничения на рост дефицита. Сам по себе переход отметки в 100% ВВП ничего принципиально, по идее, не меняет. Долг – это не резервуар, который начинает переливаться при достижении критического уровня. 99 – это плохая цифра, 101 – хуже, чем 100. Мы придаем особое значение сотне просто потому, что это круглая цифра. Конец. Это так отметил глава фонда Петерсона Майкл Петерсон. Куда важнее другое, признаков разворота не видно, и если даже такой рубеж не заставляет власти действовать, что тогда вообще может сработать? Госдолг рос из-за расходов на преодоление финансового кризиса 2007-2008 годов и пандемийной рецессии, увеличение затрат на стареющее население, серия налоговых сокращений без сопоставимого снижения расходов, а также растущих процентных выплат по самому этому долгу. И в последний раз федеральный долг нашей страны превысил ВВП сразу после Второй мировой войны. Однако тогда ситуация быстро изменилась. К 1974 году соотношение долга к ВВП снизилось до 23%, благодаря экономическому росту, периодическим бюджетным профицитом и инфляцией, которая снижала реальную стоимость долга. Но сейчас картина иная. По прогнозу бюджетного управления Конгресса, долг продолжит расти и, таким образом, к 2056 году достигнет 175% ВВП. Главный экономист Морган Стэнли менеджмент Эллен Зетнер говорит, что клиенты постоянно спрашивают, устойчив ли текущий долговой курс нашей страны. Для меня это один из самых простых вопросов, а ответ – нет. Конец цитаты, отмечает она. Скептики, впрочем, указывают на Японию, где долговая нагрузка значительно выше, чем у нас. По данным МВФ, в 2024 году она составляла 201% ВВП. Но есть важное отличие. Японский долг почти полностью размещен внутри страны, тогда как наш долг в значительной степени зависит от внешних инвесторов. Экономист из Бостонского университета Лоуренс Котликов считает, что с учетом обязательств по социальному обеспечению и здравоохранению положение нашей страны хуже, чем у Италии, если смотреть шире официальных показателей. Никто не готов прямо сказать, у нас, ребятки, проблема. Конец цитаты, сказал он. Экономист из Пенсильванского университета Энрике Мендоса полагает, что одной стабилизации просто недостаточно. По его мнению, снижение долга до уровня 60% ВВП, а также, конечно, и ниже, дало бы государству пространство для заимствования в кризис и снизило бы, конечно, давление на экономику, позволив частному сектору быстрее расти. Однако сейчас такой сценарий выглядит нереалистично. Дело в том, что Белый дом запрашивает $1.5 триллиона на оборону в бюджете 2027 года. Это рост на 44%, при этом почти не затрагивая программы социальных расходов, которые формируют основную часть долгосрочных обязательств. Комиссия по сокращению дефицита под руководством Илона Маска в прошлом году добилась лишь около миллиарда устойчивой экономии, примерно 0,1% от заявленной цели. Есть ли признаки того, что обеспокоенность растет? Рост доходности казначейских облигаций, конечно, ведет к удорожанию ипотеки. Напрямую затрагивает домохозяйство, делает проблему дефицита более ощутимой. Так отмечает сотрудник American Enterprise Institute Десмонд Лахман. И по оценке Gallup, в марте половина американцев заявила, что их серьезно беспокоят госрасходы и дефицит, примерно на уровне инфляции и состояния экономики. Сильнее их, конечно, волнует только доступность и стоимость здравоохранения. Экономист из Гарварда Джейсон Фурман признает риски, но отмечает, что пока еще трудно увидеть явные негативные последствия для экономики. Но, увы, мы их можем увидеть совсем скоро.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Америка – это не ночлежка для всего мира. Америка превыше всего. Под таким девизом в Конгресс внесли законопроект об ассимиляции. Член палаты представителей республиканец Энди Оглс представил 83-страничный законопроект под названием «Американская система устойчивой иммиграции и ограничение массовой иммиграции». Закон об ассимиляции призван реформировать действующий с 1965 года закон Харта-Селлера и обнулить ключевые положения иммиграционной реформы 1990 года. Что делает этот документ? Он радикально перекраивает визу H-1B, то есть рабочую визу. Делает проверку права сотрудников на работу в стране через E-Verify обязательной, ставит крест на цепной миграции и визовой лотерее Diversity Visa, отменяет автоматическое гражданство по праву рождения, ужесточает стандарты предоставления убежища и поднимает срок проживания в стране на гражданство с 5 до 10 лет. Оглс своим законопроектом планирует остановить замещающую миграцию, восстановить культурную целостность страны и сделать так, чтобы каждая выданная виза работала на экономику и безопасность, также интересы Соединенных Штатов. Я цитирую его слова. Америка – это не ночлежка для всего мира. Десятилетиями наша иммиграционная система использовалась как оружие против американских рабочих, семей и культуры. Закон об ассимиляции положит конец массовому притоку мигрантов и вернет нас к основополагающей истине о том, что гражданство нужно заслужить преданностью, ассимиляцией и приверженностью американскому образу жизни. Конец. Цитата, заявил Оглс.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Жюри присяжных в окружном суде Северной Калифорнии отклонило иск миллиардера Илона Маска к руководству OpenAI, в том числе к ее гендиректору Сэму Альтману. Об этом сообщает BBC News. Это решение принято единогласно. Присяжные заявили, что Маск подал иск после истечения срока давности таких дел. В иске Илона Маска говорится, что он вложил около 38 миллионов долларов в некоммерческий исследовательский проект OpenAI, а генеральный директор компании Сэм Альтман и президент компании Грег Брокман нарушили изначальные договоренности и сосредоточились на извлечении прибыли из своих ИИ-разработок. Хотя, как утверждает Маск, они должны были развивать стартап как некоммерческую организацию и проводить исследования в области искусственного интеллекта, Маск требовал отстранить Альтмана и Брокмана от управления OpenAI, прекратить деятельность коммерческого подразделения компании и возместить нанесенный ему ущерб, который он оценивал в сумму, которая может достигать 150 миллиардов долларов. Он обещал передать эти деньги некоммерческому подразделению OpenAI, так что суд присяжных в Северной Калифорнии отклонил этот иск.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Портленд, штат Орегон. Суд в Орегоне, в городе Портленде, начинает разбирать дело задержанной в Таиланде 42-летней гражданки Украины Олены Абламской. Следствие утверждает, что под именем Лола Феррари женщина вместе с несколькими россиянами основала криптопирамиду Forsage. Абламскую обвиняют в мошенничестве с криптовалютными инвестициями на сумму более 340 миллионов долларов. В Орегоне фигурантка предстала перед судом, но она свою вину не признала. Суд Портленда отправил Абламскую под арест до начала процесса с участием присяжных. Первое заседание по ее делу назначено на 14 июля сего года. Если обвиняемую признают виновной, ей грозит до 20 лет лишения свободы, 3 года надзора после освобождения и штраф в размере 250 тысяч долларов. По версии следствия, Абламская вместе с россиянами Владимиром Охотниковым, его ник Ладо, Михаилом Сергеевым, ники Глеб или Майк Муний и Сергеем Маслаковым в начале 2020 года создали криптопирамиду Forsage и активно рекламировали через соцсети. Команда проекта публиковала отзывы, проводила вебинары и обещала быстрое обогащение с низким риском и высокой доходностью. Конец цитаты. Проект позиционировался как часть революции децентрализованных финансов, то есть DeFi. Промоутеры обещали пассивный доход через смарт-контракты на блокчейнах Ethereum, Viance, Smart Chain и Tron. На деле, по версии обвинения, все это оказалось классической схемой Понци. Как утверждают правоохранительные органы, механизм работы схемы был основан на покупке участниками слотов в матричных программах Forsage. Деньги новых вкладчиков автоматически направлялись ранним участникам. Это создавало иллюзию доходности. При этом смарт-контракты на эфириуме были запрограммированы так, чтобы средства шли вверх по структуре, а не вкладывались в реальные активы. В итоге более 80% инвесторов получили обратно меньше денег, чем они туда вложили, а свыше половины не вернули денег вообще и не вернули ничего. В то же время четверо основателей, включая Абламскую, вывели миллионы долларов через специально созданные кошелечки, говорится в обвинении. В августе 2022 года комиссия по ценным бумагам и биржам нашей страны СЭК подала гражданский иск против 11 человек, связанных с этой пирамидкой. В феврале 2023 года Министерство юстиции выдвинуло уголовное обвинение против руководителей криптопирамиды, однако арестовать не удавалось никого, и вот сейчас удалось арестовать Абламскую, и она находится сейчас здесь, в Портленде, в штате Орегон, и первое заседание присяжных назначено на 14 июля.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: На Гавайях турист, выходец, кстати, из бывшего СССР, запустил камнем в голову редкого тюленя. Мужчине грозит лишение свободы. 38-летний Игорь Литвинчук из города Ковингтон, штат Вашингтон, обвиняется в преследовании охраняемого животного. Сообщили в офисе федерального прокурора в Гонолулу. Об этом подробно пишет CBS News. Федеральный агент 13 мая арестовали туриста, бросившего у побережья Мауи на Гавайях камень в любимого местными жителями гавайского тюленя-монаха Лани. Сотрудник Департамента земельных и природных ресурсов штата Гавайи на прошлой неделе расследовал сообщение о преследовании гавайского тюленя-монаха в Лайхани в населенном пункте, сильно, кстати, пострадавшем в 2023 году от пожаров. Правое нарушение подтверждалось видео, сделанным очевидцем. На записи запечатлено, как тюлень плавает спокойненько так на мелководье, а мужчина тихо наблюдает с ним с берега. И вдруг в руке у мужчины появляется крупный камень, причем настолько крупный, размером с кокос. Мужчина прицеливается и бросает его прямо в тюленя монаха, сказано в уголовной жалобе. Камень едва не попал и не разбил голову бедному животному, но при этом заставил его резко изменить свое поведение. Когда свидетель сделал мужчине замечание, тот ответил, что ему все равно, поскольку он достаточно богат, чтобы оплатить любые штрафы. Конец цитаты. Теперь Игоря Литвинчука обвиняют в преследовании охраняемого животного. Сообщили в офисе федерального прокурора в Гонолулу. Там уточнили, что его задержали неподалеку от Сиэтла сотрудники Национального управления океанических и атмосферных исследований. И уже 14 мая он предстал перед окружным судом в Сиэтле. Мэр округа Мауи Ричард Бисон заявил, что предъявленные обвинения ясно дают понять, жестокое обращение с охраняемыми дикими животными недопустимо. И, по его словам, возвращение Лани после пожаров стало для местных жителей символом восстановления и надежды. Лани напоминает, что человечность и стремление защищать уязвимых по-прежнему остаются ценностями, которые и объединяют людей. Конец. Это заметил мэр. Бисон связался с федеральным прокурором в Гонолулу, чтобы поддержать возбуждение уголовного дела. Гавайский тюлень-монах – это вид, который находится под угрозой исчезновения. В дикой природе осталось около 1600 его особей. В случае признания Литвинчука виновным ему грозит от одного года лишения свободы по каждому пункту обвинения. Кроме того, он должен будет заплатить штраф в размере до 50 тысяч долларов. Это штраф по закону об исчезающих видах и по закону о защите морских млекопитающих.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Работа службы информации The Great Media Group. Мы продолжаем выпуск последних известий, которые транслируются на частоте 1040 АМ в аналоговом и в цифровом режимах HD в штатах Орегон и Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM в портном метро Эри. В районе Большого Сиэтла слушайте нас на частоте 1150 АМ на радио KKNW. В Филадельфии, в штате Пенсильвания, вы можете принимать нас на радио WHIILP на частоте 106,5 FM. Вы также можете слушать выпуски последних известий или подкастов на Spotify через CarPlay, Android, Opto, любое удобное время. Мы продолжаем выпуск последних известий, переходим к международным новостям. Оставайтесь с нами.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Президент Дональд Трамп заявил, что отложил запланированные на 19 мая удары по Ирану. Об этом он написал в соцсети Truth Social. По его словам, он сделал это по просьбе лидеров Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. Такую просьбу они объяснили тем, что в настоящее время ведутся серьезные переговоры, в результате которых будет достигнуто соглашение, которое будет вполне приемлемо для Соединенных Штатов и для всех стран Ближнего Востока. Конец цитаты. Трамп отметил, что по итогам сделки Иран не сможет иметь ядерное оружие. Исходя из моего уважения к вышеупомянутым лидерам, я дал указание министру войны Питу Хексету, председателю Объединенного комитета начальников штабов генералу Дэйну Кейну и военным Соединенных Штатов, что мы не будем проводить запланированы на нападение на Иран, но также дал указание быть готовыми к полномасштабному наступлению на Иран, если приемлемое соглашение не будет достигнуто. Конец. Это написал Дональд Трамп.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: ВСУ нанесли по Москве сильнейший удар с начала войны. Российские телеканалы фактически проигнорировали это событие. Атака, в результате которой погибли 3 человека, в выпусках новостей почти даже и не упоминалось. В результате атаки, произошедшей в ночь 16 мая, погибли 3 человека, еще 16 получили ранения. За несколько дней до атаки власти Москвы ввели запрет на публикацию фото и видео с последствиями ударов беспилотников. Это объяснялось тем, что нельзя допускать распространение недостоверной информации.

0: Research shows, on average, car accident victims with a lawyer get over 3 times more money than those without one. Better off with Blue.
1: В дневных выпусках коротко отчитался о сбитых над российскими регионами и в том числе над Москвой беспилотника. И в итогах недели на НТВ и в воскресной программе «Время» на Первом канале налет на российскую столицу не упомянули вообще. Главной темой всех итоговых вечерних выпусков в воскресенье были успешные испытания ракеты «Сармат». Ведущие на протяжении 10-15 минут рассказывали о том, как могут использоваться новые ракеты. В частности, говорили, что целями ударов смогут стать заводы в Европе, на которых для Украины производят дроны. «Сармат» должен прикрывать скорое завершение конфликта на Украине, где мы воюем уже со всей Европой, которая страх потеряла. Конец цитаты, так заявил в «Вестях недели» Дмитрий Киселев. При этом вечером атака дронов на Москву активно обсуждалась в программе «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым. Пропагандистка Маргарита Симоньян, которая была гостью выпуска, заявила, что целью участившихся ударов украинских дронов является раскол и гражданское противостояние в обществе. Они ждут и не дождутся, что люди здесь начнут бунтовать. Конец. Цитата, так заявила она. Тем временем российские войска в ночь на 18 мая атаковали Украину 524 беспилотниками и 22 ракетами. И в итоге были сбиты 4 ракеты и 503 дрона, так сообщили ВСУ. В Днепропетровской области в результате российских атак ранены 26 жителей, в том числе 2 детей, пишет ГСЧС Украины. В городе Днепр произошли пожары в жилых домах и в учебном заведении. Повреждены многоквартирные частные дома, религиозные учреждения и местные предприятия. В Кривом Роге пострадали предприятия и городская инфраструктура. В Черниговской области и в Крюковском районе в 2 общинах загорелись жилые дома и автомобиль. Ранения получили 2 человека. В Кировоградской области произошел пожар в жилом доме в Крапивницком районе. Никто не пострадал. В Одессе из-за атак дронов пострадали 2 жителей, в том числе 11-летний ребенок. Разрушены 2 одноэтажных жилых дома.
2: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Генеральная прокуратура Российской Федерации включила американскую христианскую организацию Mission Eurasia Incorporated в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации. В России организация также известна как Миссия Евразия и Ассоциация Духовное Возрождение. Миссия Евразия была основана в 1991 году пастором Питером Дейнека и его женой Анитой Дейнека для активного вовлечения, учитывая новые возможности служения после распада Советского Союза. В 90-х годах организация оказала значительное влияние на бывший СССР, обучив более 5000 миссионеров и помогая в создании тысячи новых евангельских церквей. Но и ключевым аспектом работы миссии стало сотрудничество с западными и национальными организациями, что позволило усилить влияние и расширить масштабы этого служения. Это партнерство осталось важным и сегодня. Но и изначально эта миссия называлась как «Миссия Питера Дейнека» или «Russian Ministries». Потом она была переименована в «Миссия Евразия». Сейчас «Миссия Евразия» занимается подготовкой нового поколения христианских лидеров, которые распространяют Евангелие и оказывают помощь даже в условиях войн, этнических конфликтов и религиозных преследований по всей Евразии и Израилю. Возглавляет миссию Сергей Рахуба. Он является президентом миссии «Миссия Евразия». Исполнительным директором является Александр Белев. Директор миссии Евразия в Германии является Андрес Пац. В Молдове национальным координатором является Сергей Якименко. В миссии также работает много людей. Ну и также, как мы хорошо знаем, в свое время в этой миссии работал и известный радиопроповедник Владимир или Вальтер Кулаков, который изначально работал на радиостанции «Голос Ант HCJB», до этого

0: на «Голосе дружбы» на Филиппинских островах, и позже он стал работать в миссии Петра Дайнека и занял пост вице-президента. Сейчас он находится на пенсии. Напомню, что организация также публично поддерживает Украину после начала российского вторжения. Миссия Евразия собирает гуманитарную помощь для украинцев, беженцев и переселенцев, а также заявляет, что мир в Украине не должен быть достигнут ценой игнорирования преступлений против украинцев. Конец цитаты. И буквально вот два дня тому назад Генеральная прокуратура РФ включила американскую христианскую организацию Mission Евреи, которая известна также как Духовное Возрождение, в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной в Российской Федерации. Значит, что любые, кто будет работать в этой организации, могут быть арестованы. Ну и в заключение давайте мы послушаем сейчас такой коротенький пресс-брифинг Рубио на борту номер один, когда он еще направлялся в Китай. Судя по всему, все-таки Китай до сих пор стоит на повестке дня и по-прежнему не сходит с полос наших ведущих газет. Это самая обсуждаемая тема последних нескольких дней и даже недель.
1: Государственный секретарь Марко Рубио, мы находимся на борту номер один, летим в Китай. Эти встречи имеют решающее значение. И мой первый вопрос: считаете ли вы Китай нашим главным геополитическим противником? Да, это и наш главный геополитический вызов, и одновременно самые важные для нас отношения, которые мы должны развивать. Это большая, могущественная страна, которая будет продолжать расти. Но у нас будут свои интересы, которые будут противоречить их интересам, и чтобы избежать войн и сохранить мир и стабильность в мире, нам придется решать эти вопросы. Есть, безусловно, области, которые настолько важны для Соединенных Штатов, что нам придется поднимать эти вопросы, и мы будем продолжать это делать. Президент будет продолжать это делать. Могут быть и другие некоторые области сотрудничества, и мы хотим убедиться, что мы их не упустим. Это интересно. Президент всегда говорит, что для него на первом месте стоит Америка. Он понимает, что для председателя Си на первом месте будет Китай, а для Путина будет Россия. Я думаю, что такое понимание является в некоторой степени уникальным с исторической точки зрения, как будто мы должны удивляться тому, что они ставят свою страну выше нашей. На самом деле вопросы внешней политики и национальной безопасности решаются лучше всего, когда вы понимаете этот момент. Каждая страна должна делать то, что отвечает ее интересам. А там, где есть области совпадения, где наши интересы и интересы их совпадают, там возникает сотрудничество, там возникают союзы, там возникают крепкие узы дружбы. Когда возникает конфликт между тем, чего хотят они, и тем, чего хотим мы, именно тогда работа дипломатии и личные отношения между лидерами стран становятся важными. Бывают случаи, когда некоторые из этих конфликтных вопросов непримиримы. Я думаю, что Иран является примером этого. Их клерикальный режим хочет иметь ядерное оружие, а мир во главе с президентом Трампом заявляет, что это совершенно невозможно. Этого не может произойти. К сожалению, есть некоторые области, где возникают подобные ситуации, но есть области, где, если мы сможем найти точки соприкосновения, это будет очень мощным и важным фактором. Однако нам придется справляться с этими двусторонними разногласиями, поскольку они очень значительны. А когда речь идет о двух больших, могущественных странах, их разлад может иметь огромное значение для мировой экономики и глобального мира. Можно к Ирану вернусь через секунду, но позвольте мне поговорить о Китае. Торговля, пошлины, кража интеллектуальной собственности, Тайвань. Их помощь Ирану, я думаю, также является частью этих переговоров. Да, все эти темы будут подниматься, в этом нет сомнений. Что касается Индо-Тихоокеанского региона, Тайваня и так далее, то ни в интересах Китая, ни в интересах чьих-либо не лежит какое-либо насильственное изменение статус-кво. Я считаю, что стабильность в этом регионе очень важна. Мы ясно дали им понять, что любая поддержка Ирана, очевидно, будет пагубной для наших отношений. Этот вопрос, безусловно, будет поднят в ходе переговоров. Что касается торговли, то позиция США совершенно ясна. Мы должны быть способны производить все необходимое самостоятельно. Мы не можем зависеть от Китая или от любой другой страны на 100% в том, что нам нужно. Когда вы зависите от другой страны на 100% в том, что вам нужно, вы очень уязвимы. Точно так же Китай хочет, чтобы мир зависел от него на 100%. Это дает им силу и рычаги влияния. Это прекрасный пример области, в которой наши интересы не совпадают. Президент очень настроен на возвращение заводов, возвращение производственных мощностей в Соединенные Штаты и диверсификацию источников редкоземельных элементов, важнейших минералов и наших цепочек поставок. Вы знаете, президент Трамп в интервью описывал мне председателя Си как стоика, полностью сосредоточенного на делах. Бизнес человека без лишних любезностей в этом смысле, хотя будет и государственный ужин тоже. Я знаю, что это ваша первая поездка в Китай, но не первое ваше знакомство с Китаем. Да. Слушайте, их система очень дисциплинированная, она очень целенаправленная. Когда вы с ними разговариваете, у них есть повестка дня, они следуют этой повестке очень строго. Стиль президента совсем другой, но у них, похоже, очень хорошее, по крайней мере, межличностное отношение, это важно. Слушайте, различия между странами остаются, но способность управлять ими становится нелегкой, но легче, когда у глав государств хорошее рабочее отношение, и у них, похоже, они есть. Да, я тоже так думаю. Каково ваше мнение? Что вы думаете о председателе Си? Вы читали, что их экономика переживает трудности, вы читали, что он изолирован, вы читали, что и Путин, и председатель Си страдают довольно сильной паранойей. Каково ваше мнение, когда вы смотрите на председателя Си со стороны перед этой встречей? Я думаю, мое мнение осталось таким же, каким оно было уже некоторое время, а именно, у Китая есть план. Они явно считают себя, они верят, что станут самой могущественной страной в мире, что превзойдут США, и у них есть план, как этого добиться. Они реализуют этот план, и я их не виню. Если бы я был китайским правительством, у меня был бы такой же план. Мы, с другой стороны, не смотрим на это так. Мы не пытаемся ограничивать Китай, но их подъем не может происходить за наш счет. Их подъем не может происходить за счет нашего падения. Так что в этом вопросе у нас просто будут разные мнения. Но мое мнение о них и о правительстве Китая таково. Они очень уверены в себе. У них есть план, и они пытаются его реализовать, и это нормально. Я понимаю это с точки зрения национального государства, но когда этот план вступает в противоречие с национальными интересами США, мы должны поступать так, как правильно для Соединенных Штатов. И этот вопрос будет поднят во время этой поездки. Но что еще более важно, это будет характерной чертой этих отношений в течение долгого времени. Это не совсем корректный вопрос, но если бы у вас была цель, которую вы хотели бы достичь в результате этого саммита, ведь это очень важное событие, вы едете, едет президент, в самолете находится министр обороны, многие другие, все ведущие бизнес-лидеры Америки отправляются в эту поездку, это просто невероятно. Если бы у вас была цель, чего бы вы хотели, как бы вы определили успешную поездку? Ну, я думаю, что это уже успех, потому что мы едем, и мы сможем говорить с ними, а не лекции друг другу читать. Понимаете, одно дело обмениваться телефонными звонками, публиковать сообщения, пресс-релизы и заявления. Но когда лидеры действительно взаимодействуют лично, и не только президент с президентом, но и я с их министром иностранных дел, а Пит Хексет, например, с министром обороны и так далее, это создает каналы коммуникации, которые могут оказаться ценными в период потенциального конфликта или там, где может возникнуть повышенная напряженность. Так что это очень важно. Я также думаю, и пока что мы не готовы это объявлять публично, у нас есть несколько уникальных областей сотрудничества, над которыми мы можем вместе работать. Очевидными из них, конечно, является производство прекурсоров фентанила, с чем Китай, благодаря своей системе, может действительно бороться. Это помогло бы снизить смертность от фентанила в Соединенных Штатах. И есть еще несколько других областей международных отношений, о которых мы, возможно, намерены поговорить с ними конфиденциально. Мы не будем их объявлять в СМИ. Но это области, по которым у нас есть некоторые опасения. У меня есть друг, он великий изобретатель. И уровень краж интеллектуальной собственности у США не только повлиял на весь его бизнес, но и сказывается на многих американских компаниях тоже. Это серьезная проблема. Да, это огромная проблема, и мы будем продолжать поднимать этот вопрос. Даже когда мы пытаемся защитить наши компании и наше конкурентное преимущество, мы будем обсуждать это с ними. Я не думаю, что есть какой-либо смысл отрицать тот факт, что многие достижения, не все, но многие из тех, которые вы видели в коммерческом секторе, в промышленном секторе, в технологическом секторе Китая, являются результатами кражи интеллектуальной собственности и или обратного инжиниринга, как это называют, что равносильно краже наших собственных технологий. Поэтому эту проблему необходимо решать. Но я также считаю, что мы не можем полагаться только на это. Мы должны оставаться в авангарде инноваций. Одно дело, если вы крадете или заимствуете то, что было передовым 5 лет назад, но то, что станет передовым через 5 лет, мы должны продолжать инвестировать и подталкивать наши компании к тому, чтобы они продолжали опережать этот темп краж и продолжали лидировать в мире в области инноваций.
0: Это был отрывочек из коротенького пресс-брифинга нашего госсекретаря Марко Рубио. И так у нас новости, которые поступили к нам к этому часу в редакцию The Great Media Group. В выпуске последних известий была использована информация агентства Reuters, Associated Press, агентства France Press, CNN, NBC, Philadelphia, CBS, ABC, New York, Fox Oregon, CBC Canada, BBC Los Angeles, Deutsche Welle, отличные новости, форум Дели, Медуза, Битс Медиа. И в заключение о том, что у нас происходит с погодой за бортом.
2: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Жаркая погода в Филадельфии в течение 2-3 дней. Воздух может прогреться почти до 100 градусов по Фаренгейту. Правда, уже во вторник появится сильный ветер 11-13 миль в час, в основном с запада, с переходом на юго-западный. И после того, как в среду может быть дождик, а также могут быть грозы, резко вдруг четверг будет на 30 градусов ниже, только 65-66. Вот такой резкий будет скачок погоды в Филадельфии. В Портленде стабильно около 70 ближайшие 2 дня, так же, как и в районе Большого Сиэтла, 64-65 ближайшие 2 дня. И вполне возможно, что в Портленде будет к концу этой недели где-то под 80 градусов по Фаренгейту, в районе Большого Сиэтла под 70. Всех вам благ и до новых встреч в эфире.

0: This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
1: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Kind Radio.
2: Ваш начальник угрожает позвонить в иммиграционную службу, чтобы вы перестали отстаивать свои права на работе? Это незаконно в штате Вашингтон. Независимо от вашего иммиграционного статуса, у вас есть права. Хотите узнать больше или подать жалобу? Звоните в Washington L&I 1-866-219-7321 или зайдите на сайт lni.wa.gov/workersright. Сообщение Департамента труда штата Вашингтон для информирования и просвещение.
3: Ты слышишь?
4: Конечно, все слышат.
3: Это радио.
4: И такое доброе.
3: Доброе радио для всех.
4: Доброе радио для каждого.

0: религиозные, я так их назову, маразматики, которые очень много делают для Бога, и когда Бог не обращает на это внимания, они злятся на тех, кого Бог благословляет. Потому что можно, используя Писание, пойти против Бога и быть уверенным, что Богу служишь, как Каин будешь. Настоящее служение должно быть опасно для жизни. Если этого нет, то это не настоящее служение.
1: Сегодня тема проповеди называется «Послушание лучше жертвы». Послушание лучше жертвы. Это то, что не понимают очень многие люди. И надеясь на то, что они что-то делают, как им кажется, для Бога, что это, ну, как бы их полностью в глазах Божьих реабилитирует. Но Бог не нуждается абсолютно в служении рук человеческих. Нету ничего такого, что мы могли бы дать Богу, что прежде мы не получили от Него. То есть все, что мы дадим Богу, это будет маленькая часть от того, что Он дал нам. Поэтому Бог в этом не нуждается. Но что ожидает Господь? Единственного послушания. Больше ничего Ему не надо. Чтобы мы были в послушании Ему, и чтобы мы делали, говорили, шли туда, куда Он нас ведет. Послание к евреям, история Каина и Авеля. Сегодня Ярослав ее затронул немножко. Два человека пришли поклониться Богу. И два человека принесли жертву Богу. Каин жертву приносил Богу. То есть это было его, как он понимал, служение Богу. Но что произошло? Бог на эту жертву не обратил внимания, он ее проигнорировал, что вызвало обиду у Каина, потому что эта жертва, она стоила ему чего-то. Она не была бесплатной, может, даже была она очень и очень дорогой. Но Бог полностью ее проигнорировал, полностью. Но зато обратил особое внимание на жертву Авеля. И каким-то образом он показал, что жертву Авеля он принимает, а на жертву Каина не обращает никакого внимания. В чем суть? Каин принес в жертву Богу то, что считал нужным. А Авель принес в жертву Богу то, что хотел Бог. Вот в этом разница очень большая. Это как наше сегодня посвящение Богу или наше служение Богу. Если я делаю для Бога то, что считаю нужным, Бог это проигнорирует. Как бы дорого для меня это ни было, сколько бы я туда ни вложил сил, и даже если я на это отдам всю свою жизнь, Бог это не примет никогда. Он скажет только одно: я тебе этого делать не говорил. Зачем? Кому ты это делал? Называешь это служение мне? Так спроси у меня, что я хочу. Это то, что в Новом Завете называется самовольное служение. Сам решил, что нужно Богу. И потом обиделся, что Бог не благословил. А еще хуже, обиделся на того, кого Бог благословил. И что произошло с Каином? Каин убил Авеля. За что? За то, что Бог принял жертву Авеля. Вот до чего доходят религиозные, я так их назову, маразматики, которые очень много делают для Бога, и когда Бог не обращает на это внимания, они злятся на тех, кого Бог благословляет. И всячески пытаются навредить. И сегодня, в 21 веке, это актуально. Ничего не изменилось. Как было в начале, так будет и в конце. Послание к евреям 11.4 дается ответ на этот вопрос. Почему Бог принял жертву Авеля? Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин.
0: ответ кроется в первом слове «верою». Вера от слышания, слышание от Слова Божьего. То есть Авель сделал то, что хотел Бог. А вот Каин проявил свои воли. И верою Авель ею получил свидетельство, что он праведен. Это для тех, кто там начинает умничать по этой жертве. Он принес жертву с кровью, а Каин принес дары полей. И для того, чтобы быть праведным уже тогда грешному человеку, нужна была жертва с кровью. Без пролития крови не бывает прощения. Даже по закону, как говорит послание евреям, по закону почти все освящается кровью. Вот в чем была суть. И он получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще. И моя сегодня проповедь называется «Послушание лучше жертвы». И о Каине сказано, что он принес жертву лучшую. Почему? Она была в послушании. Она была по воле Божьей. Поэтому для Бога это было приятное благоухание. Чтобы разобрать, о чем я сегодня говорю, я хочу рассказать историю Саула и историю Самуила. То есть история о том, как Саул не исполняет повеления Божьего, но при этом старается изобразить из себя человека, который служит Богу. Но все, что у него получается изобразить, это касается только людей. На Бога это впечатление не производит никакого. Бог сразу сказал: ты пошел против меня. Первое царство, 15:1. И сказал Самуил Саулу: Самуил пророк, Саул царь. Господь послал меня помазать тебя царем над народом его, над Израилем. Теперь послушай голоса Господа. И Бог ему дает поручение Саулу, что он должен сделать. Саул идет и не выполняет всего того, что сказал ему Бог. Но пытается сделать вид, что он исполнил волю Божью. И даже когда к нему приходит Самуил, он говорит: я исполнил волю Божью. А Самуил говорит: нет, мне Бог сказал, что ты ее не исполнил. Первое царство, 15:11. Слово от Господа Самуилу. Еще встречи Самуила и Саула не произошло. Бог говорит: жалею, что поставил я Саула царем, ибо он отвратился от меня и слова моего не выполнил. То есть Бог видит человека изнутри. Бог знает, что человеку открыто и что было ему сказано. И Бог дает оценку и говорит: я жалею, что я поставил Саула царем, ибо он отвратился от меня и слова моего не исполнил. Когда такое происходит с нами, например, с людьми, вот со мной может произойти, с тобой может произойти, когда абсолютно все равно, что хочет Бог. Есть моя воля, есть мое желание, есть то, что я хочу. А что хочет Бог, меня в этот момент, когда я сильно хочу своего, вообще не интересует. Мне нужен Бог, чтобы благословить.

Смотрите, реакция Самуила, человека Божьего. «И опечалился Самуил и взывал Господу целую ночь». Чего он опечалился? За Саула. Он уже к нему привязался, он его уже полюбил. Через Самуила Бог поднял Саула из ниоткуда. Когда его помазывали на царство, он там где-то за обозом прятался, он даже не мог в это поверить. Но Бог через Самуила помог ему стать тем, кем он стал. И вот это неудачный вариант из грязи в князи. Понесло. Вот вам некоторые спрашивают, почему у вас ночная молитва. Вот один из вариантов. Молился Господу целую ночь. Хочешь быть как Самуил, приходи на ночную молитву. Утром Самуил идет навстречу Саулу после вот такой ночной молитвы. И Саул заявляет Самуилу сразу же, я исполнил волю Божью. Вот эти религиозные люди, вот такое какое-то странное у них качество есть, они думают, что Бог не видит. Они думают, что если перед людьми я как бы оправдался, то и Бог ничего не знает. Но Бог знает, и Бог человеку Божьему, Самуилу, пророку, уже сказал, жалею, что я поставил его, ибо он не исполнил моего повеления. Саул-то не знал, что Бог открыл Самуилу. И начинает вот эту всю религиозную игру. Я служу Богу, я исполняю волю Божью, я такой весь жертвенный там и так далее. Бог видит сердце наше. Как мы это делаем? Для чего? Если я молюсь на показ, нет мне в том никакой пользы. Если я прославляю, чтобы впечатлить людей, нет мне в том никакой пользы. Это мерзость перед Богом, а не служение. Если я проповедую, чтобы там как-то возвеличиться и так далее, Бог этого не хочет, Он ненавидит это. Потому что для него важно сердце. Напрасно люди эти чтут меня устами своими, говорит Господь, в то время как сердце их далеко от меня. Если я что-то делаю, и я понимаю, что сердце мое не в порядке, у меня трагедия. Мне абсолютно все равно, как в этот момент ко мне отнесутся люди. Для меня важнее, как на это посмотрит Бог. Вот что такое служение Богу. Без сердца служение Богу невозможно. Людям можно служить, как хочешь. Хоть лицемерно, хоть как. Они все равно не заметят. А вот Богу нельзя, потому что Он смотрит в сердце. И когда мы красивые слова говорим, а сердце при этом совершенно другое, то это противно. Это мерзко, это, я скажу, это отвратительно. Неприятно слушать. Саул заявляет, что исполнил повеление Господне, хотя прекрасно знает, что он этого не сделал. И у Бога, естественно, другое мнение. Вот этих людей, или нас, когда мы в таком состоянии находимся, в нехорошем перед Богом, неправильном, то нас, для нас мнение людей становится важнее мнения Бога. Вот если у меня или у тебя вот такое состояние, такое чувство, что мнение людей для меня важнее, чем мнение Бога, это катастрофа. Я в большущей проблеме. С людьми можно многие вопросы решить. Они много чего не знают и не понимают. Бог видит все. И ему нужно обязательно настоящее. И, как всегда, Саул стал прикрываться большинством. Он говорит, это люди меня попросили. Это вообще-то не я, не моя идея. Я не виноват. Демократ такой резко стал. Часто прикрывается церковным советом, демократией и так далее, чтобы снять с себя ответственность. Ты лично будешь отвечать. И я буду лично отвечать. И надо научиться ходить перед Богом. Когда я буду стоять перед Богом, когда ты будешь стоять перед Богом, там не будет никого рядом. Один на один. Ему дадим отчет.
Там вот расскажем, как все было на самом деле. И даже если удастся перехитрить людей, обмануть людей, Бога не удастся. Это очень серьезный момент. Поэтому еще раз, если меня или тебя мнение людей интересует больше, чем мнение Бога, мы в большой проблеме. Мы залицемерились, доигрались. Иисус говорит, берегите себя от закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Почему? Потому что она вначале маленькая, незначительная. А потом доходит до того, что мы еще умудряемся обмануть и самих себя, что у нас все хорошо. Хотя на самом деле не так. Мы теряем чувствительность. Поэтому я говорю, что какой бы человек ни был, пусть придет на молитву. Я почувствую на молитве, в каком он состоянии. Не сможешь ты обмануть. Но желательно, чтобы была молитва не одну минуту. Притворяться долго не сможешь. Или ты наполнен Духом Святым, и твое сердце открыто перед Богом, или же этого нет. Это чувствуется. Чувствуется пустота в молитве и чувствуется наполнение в молитве. Потому что, когда молитва пустая, она неприятная. Хотя слова все правильные. Но когда молитва в Духе Святом, она касается сердца, она вдохновляет, хочется сказать «Аминь», «Да, Господи» и так далее. Все на молитве видно. Чем человек наполнен? Наполнен пустотой, пустота и выходит из него. Даже облаченная в красивые слова, это все равно пустота. И наоборот. Поэтому не стоит прикрываться большинством. Особенно это касается служителя. Задача служителя – вести людей, а не угождать им. Вот все люди мечтают, чтобы служитель был такой половой тряпкой, об которой все могут вытирать ноги, всем должен и всем должен угождать. С чего вдруг? Это социальный работник, медбрат или медсестра. Служитель должен вести людей за Богом. И вот пришли к Саулу и говорят люди, ой, вот эти овечки такие жирненькие, красивенькие, а давайте мы их оставим. Он должен был сказать, извините, Бог сказал их уничтожить, это заклятое. Вот что должен был делать служитель, а не идти на поводу у людей. Те, которые идут на поводу у людей, за Богом идти не могут. Потому что большинство, как правило, не право. Те, которые правы и знают Бога, они всегда в меньшинстве. Вот, а мы проголосовали. Ну, флаг вам в руки. Сочувствую. Угодили. Помните, что Аарон говорил? Это не я тельца сделал. Ну, а кто ж ты сделал? Это они попросили. Пришли и проголосовали. Что делает человек Божий? Или я, или телец? Или тельца не будет, или меня здесь не будет. Я в этом участвовать в балагане не собираюсь. И удовлетворять ваши потребности.

Бог обращается, или Самуил говорит Саулу, 1 Царств 15:22, говорит такие интересные слова. Неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Вот то, что Бог сказал предать заклятию, они сберегли лучшее, и часть из этого лучшего принесли в жертву Богу. Что видят люди? Ой, какие хорошие! Богу приносят жертвы. Богу служат. Какие молодцы! А Бог говорит, неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов. Не этого Бог хотел. А что дальше он говорится про непослушание? Непокорность – такой же грех, как и волшебство. Волшебство и колдовство – это знак равенства. Это как белая магия и черная магия. Это знак равенства. Это то же самое, что белый дьявол и черный дьявол. Он все равно дьявол. Какого бы цвета он ни был. И вот здесь говорится, что непокорность – такой же грех, как волшебство. И дальше говорится, противление – то же, что и идолопоклонство. Думаешь, при чем тут противление к идолопоклонству? Очень просто. Вот Бог, который говорит вот так правильно, а человек говорит, нет, правильно вот так. Значит, для него чей-то авторитет выше авторитета Бога. Значит, он идолопоклонник. Он не Богу поклоняется, а кому-то. Или своему эго, или своему мнению, или что-то, чему-то там еще. Но только не Богу. И поэтому каждый человек, который противится Богу, идолопоклонник. Возомнил, или он сам умнее Бога, или кто-то для него авторитет, и он на этом строит свои убеждения. Расскажу немного духовная психология. Мы все с вами, у нас такая склонность есть, поддаваться влиянию людей. Вот думал одно, поговорил с кем-то, думаешь другое уже. Потом еще с кем-то, третье. Мы все склонны иметь зависимость от общественного мнения. Так мы воли Божьей не исполним. Чтобы не быть зависимым от чьего-то мнения, нужно иметь свое, но только правильное. Как поступает Бог? У него есть воля. И свою волю он выражает через свое слово. И это слово он вкладывает в наше сердце. И единственное, что меня волнует, чтобы это слово было во мне. Когда это слово во мне, мне абсолютно все равно, что думают люди. Вот вообще все равно. Не потому, что я не люблю людей, там, не почитаю, потому что Бог выше людей. Я не хочу быть идолопоклонником. Когда Саул вот это все совершал, он несколько раз прикрывался «люди, люди, люди». Когда Самуил встретил Саула, ему говорили перед этим, новость принесли, что Саул поставил себе памятник на кормиле. Если я и ты, мы ищем славы человеческой, мы никогда не исполним воли Божьей. Даже в Евангелиях об этом написано. Многие боялись публично исповедовать свою веру в Иисуса Христа, потому что страшно было, что их отлучат от синагоги. А то, что от Христа отлучат, получается не очень страшно. Вот в чем суть. И это очень-очень важно,
чтобы не зависеть от чьего-то мнения, должно быть свое. Но оно не просто должно быть мое или твое. Я должен знать, что это воля Божья. И вот когда я что-то делаю, даже проповедую, и я не уверен на 100%, что это была воля Божья, меня в таком случае интересует мнение людей. Я как бы получаю поддержку. А как? А коснулось? А понравилось? А как было? И когда кто-то говорит, вот это так классно, меня это вдохновляет, поддерживает. Но когда я точно знаю, что я исполнил волю Божью, хоть все будут вместе критиковать, мне вообще будет все равно. Мне вообще в тот момент вообще никак не интересует мнение людей. Почему? Потому что здесь внутри мне что-то говорит, что я исполнил волю Божью. Это всегда сильнее любого общественного мнения. И вот наша цель не жертвы приносить, а быть послушными Богу. И тогда уже эти жертвы будут по воле Божьей. И когда мы будем приносить жертвы по воле Божьей, огонь будет с неба сходить. А когда мы делаем от себятину, только пепел можно поднять какой-то там, или пыль какую-то. Это очень и очень важный момент. Это очень важный момент. Поэтому не просто что-то делать и побольше, а делать по воле Божьей. Послушание лучше жертвы. И туков овну. Как бы человек ни выглядел жертвенным, ему нужно быть в послушании.

один пример из Нового Завета, из служения апостола Павла. Очень мощный пример, кстати, очень мощный. Деяния апостолов 16:6. Пройдя через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Асии. Давайте я другим предложением объясню, что здесь написано. Дух Святой не разрешил проповедовать слово. А еще более точно, Дух Святой не разрешил евангелизировать в Асии. Ведь как это? Это же воля Божья. Написано, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Дух Святой не допустил проповедовать слово в Асии. Это был апостол Павел и его команда. И туда-сюда предпринимали то-то. И стих Деяния 16:7. Дойдя до Мисии, предпринимали идти в Вифинию, но Дух не допустил их.

Если я скажу, что Дух Святой не разрешил проповедовать Христа, мне скажут, ты вообще с ума сошел? Нет. У меня как раз таки все нормально. Это то, что касается тех людей, которые думают, главное служение, главная жертва, главное что-то делать. Да, иногда что-то делать нужно, чтобы понять, что этого делать не нужно. Это опыт должен быть, служение по плоти, но не всю жизнь. Мы все имеем опыт служения по плоти.

Деяния 16:9-10. «И было ночью видение Павлу, предстал некий муж, македонянин, прося его и говоря: „Приди в Македонию, помоги нам“. После этого видения тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призвал нас Господь благовествовать там». Вот если, ну так, если все упростить, вот эти все места, куда Бог не допустил их проповедовать, это была территория современной Турции. А Бог их направил в Македонию, территория современной Греции. Что произошло? Вот это видение мужа македонянина стало поворотным моментом служения апостола Павла. И Евангелие вышло из Малой Азии в Европу. Это была воля Божья. То есть Павел не туда шел, куда надо было. И благодаря этому появились первые европейские церкви. Ну, то, что мы сегодня называем Европой. И началось распространение христианства на Запад. Это была воля Божья. Павел не понимал ее тогда. И, имея большую ревность, но не по рассуждению, хотел проповедовать Евангелие вот там, вот, на территории современной Турции. И когда говорят мне сегодня, у нас есть Писание, и мы по Писанию должны все делать и так далее, в данном случае соло скриптура, то есть только Писание, не сработало. Потому что если брать то, что написано в Библии, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Получается, где хочешь, кому хочешь, когда хочешь. Но это не так. К Писанию нужен Дух Святой. Потому что можно, используя Писание, пойти против Бога и быть уверенным, что Богу служишь, как Каин будешь. И потом обидишься, что Бог тебя не благословляет, а кого-то благословляет. По твоему мнению, хуже, чем ты. А Бог лучше знает. И в этом проблема. Еще раз, когда так с такой гордостью говорят, у нас только Писание, нам больше ничего не надо, сочувствую. Даже к Писанию, чтобы понимать его, нужен Дух Святой. Без Духа Святого можно наворотить. Особенно в пророчество. Но Писание не дает ответы на все вопросы. Оно не говорит, где тебе проповедовать, в Македонии или в Турции. Оно не дает ответа, где тебе жить. Оно даже не дает ответа, жениться, замуж выходить или не стоит этого делать. Потому что там есть два ответа. Один говорит, да, обязательно, второй говорит, лучше не надо. И то в Писании. Но ты один, и тебе нужно одно решение принять, или то, или другое. И как определить волю Божью? И вот здесь мы возвращаемся к отношениям с Богом. Богу нужно сердце. Очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать того, чье сердце вполне предано Ему. Без открытого, посвященного Богу сердца ничего не получится. Не рассчитаешь, не угадаешь и не перехитришь. И то, что делал апостол Павел, проповедовал Евангелие, это служение, это жертва Богу. Служение без жертвы не бывает. Служение обязательно чего-то стоит. Если это ничего мне не стоит и тебе, не называйте это служением. Это так просто, отстаньте от меня. На тебе, Боже, что мне не надо. Это из этой серии. Служение должно быть тяжелым. И Бог будет давать силу его совершать. Настоящее служение должно быть опасно для жизни. Если этого нету, то это не настоящее служение.
Иисуса хотели убить, Моисея хотели убить, апостола Павла хотели убить. Вот служение Богу. Они конкретно этих касались очень болевых точек и ничего не боялись. Но, еще раз, служение – это жертва, но жертва должна быть угодна Богу. Не то, что я хочу, не то, что ты хочешь, и не то, что мы хотим. Если бы я оказался в обществе людей, которые проголосовали вместе за что-то, что я точно знаю, что не воля Божья, я бы тогда встал бы и ушел, у меня бы там не было. Вот надо смиряться. Зачем? Перед безбожниками? Перед теми, кто идет против Бога, я должен смиряться? С какой радости? А что я потом ему скажу? Как Аарон буду? Это они меня попросили. Он сказал, что ты их слушал вообще? У тебя свое должно быть. И вот настоящее единство, настоящее, которое от Бога, это когда есть один человек, которому Бог открыл, и рядом второй, которому Бог открыл то же самое. Вот это единство в Духе Святом. Все остальное, то есть какое-то порабощение или манипуляция или что-то еще, оно не лепится по-настоящему, оно нет единства в Духе. И поэтому написано на Библии, доколе мы придем в единство веры, в меру полного возраста Христова. Когда мы будем на субботу смотреть одинаково, а сегодня мы не смотрим одинаково. Когда будем смотреть на водное крещение одинаково. И не будем спорить во имя Отца, Сына и Святого Духа или все-таки во имя Иисуса. Когда мы будем смотреть на иные языки одинаково. Потому что один крещен Духом Святым без знамений языков, а второй только со знамением. И масса вопросов, а их очень много. Но есть там такие вот эти вот плотские, мыть не мыть, там косынки не одевать, одевать не одевать, это более низкий уровень. Люди спорят. Но когда мы придем в познанию истины, мы придем в единство веры. И сегодня Бог хочет, чтобы мы строили свои отношения с Ним. Служение апостола Павла в Македонии, но чтобы вы как бы для себя, то, что вы знаете, по крайней мере, на слуху. Вы помните историю, когда апостол Павел изгнал духа прорицания из служанки? Дух прорицания – это такая ванга местная. Вы не думайте, что она там все время какую-то чушь говорила. Она пользовалась огромной популярностью. Огромнейшей. Потому что то, что она говорила, люди считали правдой. И когда пришел апостол Павел, она что говорила? Это рабы Бога Всевышнего. Они пришли возвещать путь

Евангелие еще в Македонию не дошло. Ей было открыто. И несколько дней она ходила за апостолом Павлом. Единственная была проблема, что она как-то ненормально орала. Ну, как-то это говорила, не знаю, истерично, наверное, как-то или еще что-то. И Павел через несколько дней только возмутился духом и говорит: дух нечистый, именем Иисуса Христа, выйди из нее. И вышел. И она потеряла способность предсказывать, прошлое рассказывать, настоящее, будущее пропало. Потому что это было не от нее способность, а от нечистого духа. Ее хозяева на ней зарабатывали огромные деньги. Люди деньги не несут просто так. Если бы там каждый раз обманывали, ну там бы это сарафанное радио все бы разнесло. Ей доверяли. И Павел и Сила оказались в тюрьме. Это произошло в Македонии, в Филиппах. Туда, куда Бог направил апостола Павла проповедовать. Если он пошел бы туда, в другое место, то этого бы не было. Темничный страж, их посадили в тюрьму, землетрясение произошло, темничный страж и вся его семья уверовали и спаслись. Это тоже в Филиппах, в Македонии. Спасешься ты и весь твой дом. Мы, кстати, говорили на домашней церкви по этому поводу. Спасешься ты и весь твой дом не является обетованием для всех. Это является обетованием для тому, кому это открыто. Потому что, когда будет восхищение церкви, один берется, другой оставляется. Не спасутся те, которые не шли за Богом, теми, кто шел за Богом. Как во времена Лота. Его жена не спаслась. Не хотела идти за Богом. Непослушная была. Он считал себя умнее. Как иногда мы себя считаем. Мы же лучше знаем, как устроена жизнь. А Бог уже не знает. Вот вам непослушание, идолопоклонство, самое настоящее. И, естественно, служение в Македонии, оно, церковь в Салониках. Мы видим два послания к фессалоникийцам потом есть. Из чего все началось? Бог дал понимание своей воли. Послушание лучше жертвы. Если бы апостол Павел там отдал свою жизнь, там, куда Бог его не посылал, не угодно это Богу. Важно, чтобы то, что мы делаем для него, ему было угодно.

0: Research shows, on average, car accident victims with a lawyer get over 3 times more money than those without one. Better off with Blue.
1: Более тесной связи быть не может, ну просто невозможно. Иисус говорит, тот день вы узнаете, что я в Отце, Отец во мне, мы в вас и так далее. То есть мы на духовном уровне соединились с Богом. Это самая точная передача информации и самая надежная. И нам нужно освободить свое сердце от неправильных мотивов, тщеславия, как правило. Нам нужно освободить себя от сребролюбия. Оно губит. Корень всех зол – сребролюбие. И нам нужно очистить свое сердце, тогда мы спокойно будем понимать, что от нас хочет Бог. Блаженны чистые сердцем, они Бога узрят. Все внутри нас есть. Дух Божий, Павел говорит, говорит моему духу, что я дитё Божье. Вот приходит человек, говорит, а ты не спасенный, а Дух Божий говорит моему духу, как я к нему отношусь? Ну, как к сумасшедшему какому-то. Врач на больного обижаться не может. Волнует меня его мнение? Нет. Потому что у меня есть свое откровение. А вот когда нету, и он мне говорит, ты не спасенный, ой, что ж теперь делать? Каяться, приходить к Богу и спрашивать у него. И если надо, бывает такое, что мы не слышим, 100%. Бывает такое, что мы не видим, 100%. Бог найдет способ, как сказать. Бог говорит однажды, если того не услышат во второй раз, как правильно, не услышим. Ну, заняты своим просто. Что делает во второй раз? Открывает ухо и запечатлевает свое наставление. Это написано в моей Библии. И я в это верю. Я верю в живого Бога. И если Он живой, и я живой, то у нас может быть контакт. И Дух Божий будет говорить моему духу. И когда ты имеешь отношение с Богом, у тебя появляется внутренняя уверенность. Люди не могут ее понять, они ее чувствуют. Они иногда воспринимают ее за высокомерие. Но это твердость. Твердость духа. Иисус проповедовал как власть имеющий. Они большую часть его проповеди вообще не понимали, о чем он говорит. Апостолы не понимали. Иисус говорит, вы даже этого не поняли? Он удивлен был. Но их туда тянуло что-то очень сильно. Почему? Он говорил не так, как фарисеи лицемерные. Потому что фарисеи, они внутри имели осуждение. Знаете, когда иногда так проповедуют, оправдываясь там. Извини, такое ощущение, что человек вышел покаяться в грехах, а не проповедовать. Проповедуешь или говоришь, говори как Слово Божие. Если есть чем каяться, то покайся сначала, а потом проповедуй. И Бог хочет, чтобы мы знали Его волю. И это единственное, что должно волновать человека Божьего. Больше ничего. Когда мы исполняем волю Божью, еще очень важный момент, мы не отвечаем за результат. Это не мое дело, что получится. Мое дело сделать то, что Он от меня хочет. А что получится, это не моя, в чем тут я. Мне сказано, поди вот этот гвоздь вот там вот забей. Все, я его забил. У меня нету общей картины. Но гвоздь должен быть забит именно там. Это как дом строят, знаете, вот проект у человека есть. Пришли там кто-то, я не знаю, там каменщики, пришли сантехники, и там еще кто-то там проводку проложили. Вот это должно быть здесь, здесь, здесь. То есть электрик знает только свою часть. Ему не надо думать, а почему здесь? А я чувствую, что нужно вот здесь там. Или хочу здесь. Нет, там есть написано. 30 сантиметров туда, там 40 туда, там и туда. Почему? Если ты не сделаешь, у других потом не сойдется. Переделывать придется. Так и в Царстве Божьем. То есть Он нам что-то вкладывает в сердце. И я всегда говорю, это очень простое. Не надо быть очень умным и духовным.

Если у тебя или у меня есть что-то в сердце, оно горит, и есть возможность это сделать, иди и сделай. И как апостол Павел говорит, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Как? Ибо Бог производит в вас хотение и действие по своему благоволению. А там дальше написано, все делайте без ропота и без сомнения. У нас ропот, а что я? Ну, потому что ты, Бог тебя избрал, повезло. И без сомнения, а вдруг не Бог, Бог не Бог, попробуй. Поймешь очень быстро. Когда мы идем за Богом, мы встречаем сопротивление. Сегодня вот есть соцсети, у каждого из вас, у кого есть соцсети, вам попадались какие-то люди, которые что-то такое пишут вам непонятно что. Провоцируют. Так вот, когда тебя провоцируют, и ты на это реагируешь, то проблема не в том, кто провоцирует. Поблагодари Бога за него. Он вскрыл твою проблему. Проблема в тебя, ты в чем-то не уверен. В этом проблема. Ты знаете, как говорят психологи? Приходит, допустим, там парень и говорит девушке, ну, ты некрасивая. Раз, и она потухла. Знаете почему? Она себя считает некрасивой. Если бы она была в себе уверена, ей бы все равно было, что он говорит. И такой пример приводят. Вот приходит вам человек и говорит, у вас голубые волосы. Вы будете на это реагировать? Нет. Ну, только как на идиота, и все. Больше никак. Потому что мы точно знаем, что они не голубые. А когда думаешь, а вдруг голубые? Вот тогда проблема. Так проблема не в том, кто что-то нам говорит. Неважно, особенно если это публичный человек, вас закритикуют так, что вы спать не будете. Только будете про это и думать. Где-то там кто-то что-то сказал. Проблема в том, уверен ли я в том, что я прав. Если я прав, чем мне бояться? Какая мне разница, другая точка зрения? От чего от этого зависит? И поэтому Моисею еще Бог сказал, не иди за большинством на зло. Никогда. И большинство в большинстве случаев не право. К сожалению большому. И поэтому Бог поднимает личность, Бог поднимает человека, и Бог что-то вкладывает в его сердце, говорит, иди и делай это для меня. И вот через апостола Павла Евангелие распространилось там, где никогда его не было, где никогда никто его не слышал. И это было возможно только при одном условии, что он был послушен Богу. Он хотел проповедовать на территории современной Турции, а Дух Святой говорит, не делай этого. Он думает, ладно, если раз не здесь, то может туда, может здесь. Он говорит, нет, нет, не там. И Бог дает сон. Чтобы вы понимали, что апостол Павел тоже человек. Он не всегда понимал, что есть воля Божья. Но он был готов ее исполнить. Его сердце было открыто. И вот те, которые говорят, нам только Писание и больше ничего не надо. Вот в каком месте Писания апостол Павел прочитал, что там проповедовать не надо, мне интересно. Если бы он руководствовался только Писанием, он бы туда 100% пошел бы. И сказал бы, написано. Иисус сказал, идите по всему миру и Евангелие проповедуйте. И что ты ему скажешь? По Писанию, но против Бога. Вот так вот бывает. И я хочу помолиться. Помните, как Давид, когда согрешил, он говорил, Боже, сердце чистое сотвори во мне, и дух правый обнови внутри меня. Я бы еще так бы добавил, дай мне сердце, которое будет чувствительно к духу твоему, к слову твоему. Мудрейший человек на земле Соломон говорит, больше всего на свете храни свое сердце. То, что будет там, то будет и в жизни. Храните его чистым перед Богом. Иисус говорит, чистое сердцем Бога узрят. Вот у Павла было чистое сердце. Он не руководствовался амбициями, он не руководствовался сребролюбием,
Он ревновал о том, чтобы исполнить волю Божью. И она ему открылась. И он ее исполнил. Так будет со мной, и так будет с тобой, если мы будем иметь

И прости нам за то, что иногда наша жертва, она не угодна Тебе. Иногда мы даже не вопрошаем и не обращаемся к Тебе, думая, что мы точно знаем, что угодно Тебе. Прости нам всякое самовольное служение. Прости нам, Господь, всякое неповиновение, которое в Твоих глазах как идолопоклонство, как волшебство. Будь милостив к нам, Отец Небесный, и благослови, чтобы мы имели чистое сердце. Сердце чистое сотвори в каждом из нас, дух правый обнови внутри нас. И поведи нас, Господь, туда, куда хочешь Ты, чтобы не наша воля, но воля Твоя могла исполниться в нас и через нас. Мы просим Тебя об этом, Отец Небесный. Мы нуждаемся в откровении свыше. Мы нуждаемся в том слове, которое исходит из Твоих уст. Мы нуждаемся, чтобы Дух Твой говорил нашему духу, и даруй нам, чтобы наши сердца были чувствительны к Твоему Духу, к движению Твоего Духа и к Твоему Слову, ибо водимые Духом Святым суть Твои сыновья и дочери. Поведи нас, Господь, чтобы каждый из нас в отдельности, чтобы мы, как церковь, исполнили волю Твою и совершили дело Твое. Мы уповаем на Тебя, и мы поклоняемся Тебе, великий и всемогущий наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Присаживайтесь.